перед форсом. А я чую, кружена округов, и стены порек с форсом. Они чуют самотность.

там пленный, то мне верь. Мови языком тела, мови мне бежь, что хочешь. Она бы хотела видеть, какие мам пленный, то до ней. Мови языком тела, мови.